такое число и тому подобное. Доброго дня. Какого формата? Что требуется?